царами за спарами шкорен шкура. На там боку света стражи е на цару, сува си цовечи пшет сутрани. Кучи там шма, а дом из нас обще.